0: lo que pega y lo que gusta. Turquesa Pop 102.7. Feel your music.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».